0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
0: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Схма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда, Турция, Овоза.
19: Гитлеяр, Түркияның теки радиосы.
1: Е, Садай, Турция.
6: Аңлаватқан ола, Түркия Авазы радиосы.
7: Эво, Ифонетис Түркия.
5: Олди Радио Глас Түркия.
4: Гидар Реди Амурия Түркия.
2: Ини Адала Радио Суара Түркия.
14: Мини Дайки Суахили, Саути Я Түркия.
5: Эсте Радио Вожде Түркия.
13: Кочирава Түркия Но Кой Радио Дес.
1: Зборува Глас от на Түркия.
8: Эфирде Туркия Овоз Радиоса.
17: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
5: Олды Радио Глас Туркия.
7: Туркия Үні Радиосы.
0: Бурасы Туркияның Сесі Радиосы.

0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nin ses radyosu.
2: أوفدي راديو بلاس تركيا.
3: تركيا'nin ses radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Туркия.
7: Юфлет Зъри и Туркия.
8: Чалиши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
9: Инджан Кара, радио Садая Туркия.
10: Да, да, Туркия Гаг, радио да.
11: Хосуме Туркия и Дайна, радио Гаяна.
12: Петерчия радио Садбури, Туркия Скма.
13: Овода, Туркия Вину, радио Садбури.
14: Aici, Radio Vocea Türkiye.
15: Говорит голос Türkiye.
16: Эфирде Türkiye овозы.
17: Диплеер Türkiye'nin теги радиосы.
7: Е, сыдай Türkiye.
18: Аңлаватқаныңа Türkiye овозы радиосы.
19: Эво, ифонетис Türkiye.
2: Олди радио глас Türkiye.
1: Гидарре диамурият Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radio sa.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
6: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio la voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
12: Юфлет Зъри и Турция.
13: Чели ши Туарчи Чишън, Гонходен Тай.
14: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
15: Да, да, Турция ганг радио, да.
16: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
17: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
18: Овода, Турция Вину, Радио Са.
19: Айч Радио Воча Тюркия.
2: Говорит голос Тюркия.
6: Эфирда Тюркия Оваза.
4: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
9: Е Садай Тюркия.
1: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза Радиосы.
0: Эзо Ифонетис Тюркия.
16: Олди Радио Глаз Тюркия.
7: Гидар Реди Амурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
5: Este es Radio Voz de Turquía.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
19: It Turkiye hangia radio ya.
16: Oldu Radio Glas Turkiye.
5: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода, Турция Уни Радио Сад.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитплеер Тюркияның тети радиофи.
7: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
6: Эзо и фонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
4: Гидарре ди амурия Тюркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
3: It Turkiye hangia radioya?
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye Öne Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Голос Türkiye.
1: Эфирда Түркия овозы.
2: Гитплеер Түркияның теги радиосы.
3: Е садай Түркия.
4: Аңлап атқаныңла Түркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Түркия.
0: Олди радио глас Түркия.
6: Гидарре би амурия Түркия.
7: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz da Turquia.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya. Oldu radio glas Turkiye.
11: Türkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зыри и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Дэн Тай.
6: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
11: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Этерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
14: Овода Тюркия Вину Радио Сада.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит Голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Овоза.
18: Диплеер Тюркиянын тети радиосы.
9: Е Садай Тюркия.
19: Аңлап атканыңла Тюркия Овоза радиосы.
5: Эво Ифонетис Тюркия.
2: Овди радио Глаз Тюркия.
11: Гидарреби Амурия Тюркия.
12: Ини Адала радио Суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
20: Este radio voz da Turkia.
21: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkia.
15: Efirde Turkia ovoz radio.
2: It Turkia hongia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkia.
6: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Гонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоя Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
5: Гитплеер Туркияның тети радиосы.
7: Е Садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза радиосы.
3: Эзо Ифонетис Туркия.
5: Олди Радио Глас Туркия.
8: Гидарели Амурия Туркия.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
11: It Turkiye Hangya Radio ya.
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.